В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Come closer. Don't speak. I can feel you in the dark.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
0: Поставленный голос и харизма. А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8-958-509-95-65. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.
2: Портал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
3: Радиопортал.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем, по данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей, тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачные 23 и 24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машины с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25 году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, благоухающий сиренью и умытый дождиком любимый город. Просыпайся!
1: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Любимый долгожданный день – пятница!
0: Вы бы видели, как радуется Алексей.
1: Радуюсь, но... Работу в воскресенье, к примеру.
0: А вдруг у кого-то это сегодня только начало рабочего дня, начало рабочей недели, точнее.
1: Ну, у большинства. Давай будем откровенно хорошо говорить. У большинства сегодня пятница.
0: И хорошо, мы по классике пройдемся, да.
1: Готовимся к выходным. Будем зажигать, будем расслабляться. Может быть, будем просто тюленить.
0: Тюленить. Ну, правильно. А, это наше словозамещение. Не чилить, а тюленить.
1: Можно и так, да. Вот и какие-то странные звуки издавать. Друзья, всем позитива, всем отличного настроения. Бодро завершаем трудовую неделю. Ну и, конечно же, предвкушаем выходные вместе здесь, на 103.1 FM.

0: 15-й день 3-го весеннего месяца на календаре, он же пятница, дорогие друзья.
1: Сегодня будет самый прекрасный день в вашей жизни, потому что, смотрите, как здорово, дачникам не надо поливать рассаду. Вчера вечером, думаю, ну вот люди сегодня приедут, а уже будут отдыхать, им не надо будет этим заниматься. Все, кто посадил помидорчики, перчики, за вас это сделал прекрасный дождь. Аллергикам тоже сегодня.

0: Не смотри, пыльцу всю смыло. Я думаю, что стало полегче дышать.
1: Давай послушаем рекламу. Хватит уже фантазировать.
2: Реклама на радиопортал.

0: закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Motorland.
7: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing, T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
10: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
12: Доброе-доброе утро, друзья, все, кто сейчас к нам присоединился, желаю отличнейшего настроения. Вот приблизительно как у нас с Алексеем. У меня сегодня классное настроение, я шла по городу и пела.
13: Какую песню ты пела?
12: Песня неформатная, не радийная, но очень-очень...
13: Неформальную какую-то. Ну, ты сама по себе вообще неформальная дама. Это уж точно.
12: Я кисейная барышня.
13: Это как?
12: Это так, это легкая, воздушная...
13: От слова «кис» поцелуй?
12: Нет,
13: кисейная.
12: От слова «кисия». Это такая была раньше тонкая ткань, из нее шили красивые многослойные платья, и такие дворянки были очень милые.
13: Так песню какую пела?
12: А песня «А ты идешь по городу, за тобой летят бабочки, и где ступают твои лодочки, там распускаются цветы».
13: Подожди, подожди, это ты сейчас стихи читаешь. Друзья, давайте ее дружно попросим. Ну, все просят, «Весну в Воронеж». Поет Лана Вершинина.
12: Ну,
13: я даже подножку сделаю.
12: Ну, ты как всегда, да. А ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки, а где ступают твои лодочки, там распускаются цветы, шалу-ла-лу-ла. Давай возьмемся за руки и полетим по радуге в страну волшебную, где будем вместе, я и ты.
13: Это, класс,
12: да,
13: класс.
12: Это раньше, помню, у нас была большая компания, мы ездили на Рамонский родник, и всегда у костра пели песни, когда уже заканчиваются бардовские и переходят на таких немножко нестандартных
13: не исполнителей.
12: Да, немножко недобардовские.
13: Недобардовский исполнитель. Лана Вершинина, друзья, сегодня здесь.

0: прямом эфире. У нас да, есть сообщение.
1: Билеты на мой концерт приобретайте. Индивидуальные.
0: А где концерт будет проходить?
1: Ой, в парке в Ракушке. Помнишь, как раньше это было?
0: Которую практически уже снесли.
1: А снесли уже. Вот. Ну ничего, мы успеем на развалинах.
0: Давай к сообщениям. Огнедышащий тапок нам пишут. Привет, радиопортал. Желаю всем отличной пятницы. Взаимно вам привет и хорошего дня.
1: Так, Илья у нас пишет, у Алексея Никитин это псевдоним, а Лана Вершинина это тоже псевдоним. Откройте секрет.
0: Ну, давай, открывай. Это имя собственное.
1: Имя собственное и фамилия собственная.
0: А фамилия не собственная, мужа фамилия.
1: Присвоила чужую, да, да. Ну, есть такой грешок, люблю.
0: Ну, можно сказать, ответили на вопрос. Илья, привет вам и хорошего дня. У нас есть поздравление, да?
1: Да, у нас есть поздравление. Сегодня у нас празднуют день рождения Конюхов Дмитрий.
0: Диман, от души, от сердца, от радиопортал поздравляем тебя с твоим праздником. Крепкого здоровья, дружище, успехов, позитива, ну и, конечно же, удачи в твоих начинаниях.
1: Да, Дима, желаю творческих успехов, потому что ты очень творческий человек. Желаю успехов в твоем бизнесе, в работе, благополучия и, конечно же, любви.
0: Вера нам написала: «Доброе утро, радиопортал! Верочка, и вам доброе! Передаю доброе. Привет Новому Воронежу и своему классу!» Александр пишет
1: Александр пишет: «Доброе утро всем всего!»
0: Вот так. Подходите, становитесь в очередь.
1: Раздают.
0: Александр где-то там раздает
1: позитив и что-то все, да. Счастье, здоровье, улыбки. Кстати, я попробовала сегодня очередной раз идти улыбаться людям, но в ответ вернулась только одна улыбка. Наверное, смотрит на меня: ты чего такая чудная с утреца?
0: И некоторые начали набирать 112 судорожно, чтобы вот помогите, спасите.
1: Нет, есть специальная служба, я только не знаю, как она называется, надо уточнить. Есть скорая психиатрическая помощь, приезжает к отдельным личностям, да. Вот ее как-то надо вызывать.
0: Все, пока с приветами и сообщениями, друзья, расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Партнер из будильника сегодня – павильон «Чебурекми». Любителям вкусно покушать посвящается. Ваш любимый павильон «Чебурекми» – тот самый. На рынке напротив «Победы 3» радует вас классными предложениями. Два вида пиццы – пицца карбонара и пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Спешите попробовать новинки от павильона «Чебурекми». Два вида пиццы с невероятно вкусными и эксклюзивными начинками. На павильон «Чебурекми» добро пожаловать за наслаждением. Приобрести пиццу можно только на доставку и по предварительному заказу по телефону 8 920 216 67 85.
1: Александр нам написал: улыбайтесь, это всех раздражает. Ну, может быть, кого-то и раздражает, а может, кого-то, наоборот, заряжает ответной улыбкой.
0: Слушай, вот Александр натолкнул на мысль. Раздражает. Вот давайте сегодня поговорим о чатах. Вообще, вот какие бывают сообщества, беседы, чаты? Домовые, рабочие.
1: Школьные, да.
0: Школьный чат, да, вот может быть.
1: Или родительский какой-то.
0: Родительский чат.
1: Начало. Ой, было дело. И он реально раздражал, родительский чат. А и вообще домовые, кстати, могут, когда не по делу.
0: В каждом чате есть такой человек, который, ну вот, всех бесит, проще сказать, раздражает.
1: Который засыпает открытками и кучей-кучей глупых вопросов, реально.
0: Его могут исключить? Могут?
1: Наверное, кто чат ведет, наверное, может исключить.
0: Друзья, у нас
1: но
0: вопрос.
1: Но очень бы хотелось, чтобы исключали таких.
0: Плохих, да. За что? Что такое можно написать в чате, в общем, чтобы вас оттуда исключили? Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-49-45. За самое оригинальное остроумное сообщение будет подарок от павильона «Чебурекми» – вкуснейшая пицца карбонара. Итак, вот
1: только,
0: что такое?
1: Только уточняйте, да, какой конкретно чат. Вам можно любой, например, пишите «родительский точка» и пишите, что бы вы там ответили или написали.
0: Ну вот что можно такое написать, чтобы вот взяли и исключили?
1: Можно я подумаю? Можно мне подумать? Я готовилась к уроку, но вот не готова.
0: Друзья, и вы тоже вместе с нами подумайте, что такое можно написать в домовом, в рабочем, в школьном чате, в чате с друзьями. вот такое написать, что бац, и все, и вас убрали. Ну и песня у нас, конечно же, тематическая.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Реклама на радиопортал.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Слушай, Лана, а я сейчас всем и каждому по секрету информацию такую расскажу.
1: Давай.
0: Где можно в нахалявку сегодня подсластиться? И подсластиться-то прям очень хорошо и душевно.
1: Да. Во сколько? Еще уточни сразу, во сколько.
0: Где? В 16.00 сегодня на улице Победы 1А открытие новой плюшки. Друзья, дегустация тортов будет. Бесплатно можно насладиться тортиками, ну и посмотреть вообще, как выглядит новая плюшка. Я видел вчера, там все в таком розовом стиле, уютно, антуражно, но еще и вкусно.
1: Я видела вчера, там только мыли окна, наводили порядок и чистоту, проходила мимо, посмотрела. В общем, сегодня в 16.00 на Победе 1, занимайте очередь за нами с Алексеем, мы уже там практически.
0: Да, напротив Пятерочки новая плюшка открывается, мы будем первыми дегустаторами.
1: Дегустировать, да, мы будем дегустировать. Тортов. Мы вам плохого не посоветуем, сначала мы попробуем, а потом будем рекомендовать, да?
0: Да. Ну, летят ваши сообщения, здорово, мы их зачитываем. Вот, к примеру, Арсений нам написал: «Доброе утро, радиопортал». Арсений, тебе тоже привет.
1: Доброе.
0: И доброе. Передаю привет своим родителям, маме Анжелике и папе Владимиру, а также друзьям Вите, Кириллу, Саше и Миша.
1: А еще прилетело к нам сообщение от Юлии. Нас она как раз слушает. Едет на присягу к сыну за сотню километров. Юлечка, желаем вам хорошей дороги. И пускай это торжественное мероприятие для военнослужащих пройдет очень удачно и хорошо.
0: Сергей пишет: «Доброе утро, Лана, Алексей. Желаю вам сил и удачи. Серега, тебе привет на правый берег Дона. В Яблочное лови, хорошего дня».
1: Ну что, дальше у нас идут варианты, чтобы написали друзья наши в чат, чтобы их исключили.
0: Да, друзья, мы вас спросили, что такое можно написать в чате, чтобы вас оттуда и выгнали.
1: Очень быстро, да.
0: Вы отвечаете.
1: Да, вот Александр написал, что можно написать: «Я все про всех знаю, бу-га-га».
0: Ну и сразу долой, долой такого...
1: Ну, можно же, да, вот это общедомовой чат написать. А квартира 46-я, там подключилась, запиталась к свету самостоятельно, мимо счетчика, и не платит.
0: КТВ воруют.
1: Да, КТВ воруют. А помнишь, раньше, да, было такое? Юрий пишет в чат ваговского клуба. Вопрос: почему у вас в ваг-клубе только водитель Volkswagen Polo всегда? Водители Таурегов, Тигуанов и других не вступают.
0: Ну, для тех, кто не понял, ВАК-клуб – это сообщество владельцев автомобилей концерна Volkswagen Group. Да, поэтому ВАК, ну и вот если, да, такое написать.
1: Ну, это такой очень локальный мем, не все поймут. А еще можно в чат написать, что кто-то кому-то денег должен. Еще сказать, когда обещал и как вернуть. Все.
0: Да.
1: Все.
0: Слушай, а если вот, я думаю, в общий чат записать голосовое сообщение, ну вот так вот, примерно такое. И так целую минуту, как ты думаешь, исключат? Покину я чат?
1: Да, но никому больно не сделаешь.
0: Слушай, а ты вообще состоишь в этих сообществах, вот в беседах, в чатах?
1: Ну,
0: много ли у тебя этого
1: всего? В одном точно состою, это общедомовой чат. Там просто необходимо смотреть, хотя бы сообщают, когда отключат воду, когда их включат воду. Но, честно, раздражает, когда начинают этот чат забрасывать открытками поздравительными такими, знаешь, это все в блестяшечках. Или начинают продавать какие-то свои вещи.
0: О, там тоже можно, да?
1: Да.
0: Вот он, вот, пожалуйста.
1: Думаю, ну мы здесь по делу или как?
0: Новая площадка для рекламы. У меня есть там пару рекламок, надо закинуть тебе чат. Слушай, а я нет, не состою вот общедомовой. У нас есть люди, которые занимаются этим, контролируют.
1: И тебе расскажут, да?
0: Я всегда за. Скидываемся, да. На шлагбаум скидываемся, да. Лифт там почините или что-то еще, да.
1: Ой, Александр, ходит по пробке, слушай, пишет, в чат портала написать. А в русском радио ведущие лучше.
0: Исключен,
1: да,
0: уже.
1: Все.
0: Уже
1: знаешь, черная метка, как у этого, остров сокровищ, да, там.
0: Татьяна нам пишет: «Доброе утро, ведущие и любимый город».
1: Доброе,
0: Татьяна, доброе вам. В общий чат нужно начать рассылать спам или регулярные просьбы проголосовать. Тогда точно исключат. Слушай, это вообще отдельная тема. Когда мне присылают Алексей, Алекс, проголосуй за мою дочку. Она где-то там пела, она классная. Никогда не проголосую, потому что все должно быть честно. И ребенок должен достичь каких-то высот сам, а не вот так, что, знаешь, поговорили со знакомыми, поговорили с друзьями, проголосуйте, она лучше. Ну или там мой сыночек что-то нарисовал, он лучше, поддержите. Нет. Если людям нравится, они сами проголосуют. Друзья, через пару минут, сразу после информационного блока, вернемся к микрофонам и продолжим с вами думать, что же такое можно написать в общем чате, чтобы вас оттуда исключили. Номер для связи прежний. 839-405-49-45. На кону вкуснейшая пицца карбонара от нашего партнера павильона «Чебурек», на который, кстати, находится напротив Победы 3. Все там же. Все знаем, скорее за чебуреками, но еще и пиццу можно взять с собой.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук призвал управленческую команду региона работать честно и открыто. По его словам, это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Новый временный брянский губернатор заявил, что приложит все усилия, все знания, опыт, чтобы добиться необходимых результатов. И прежде всего, конечно, оправдать доверие людей Брянской области. В среду президент Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. В его губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а в Белгородской – Александр Шуваев. Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пришел к власти на волне обещаний не допустить продолжения войны и остановить ее, но сделано было ровно обратное. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом. Руками киевского режима была сотворена та трагедия, которая происходит на Украине, отметил он. И далее цитата: «Они ввергли свою страну в катастрофу, их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит», сказал представитель Кремля. В России активно начали применять технологии искусственного интеллекта в работе Министерства финансов и правительства в целом. Эти инструменты позволяют ускорить рабочие процессы, об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Цитата: «Мы активно начали имплементировать инструменты искусственного интеллекта в Министерстве финансов и в правительстве. В первую очередь в нашем бюджетном процессе используем мультиагент AL-систему, основанную на GigaChat. Это большая языковая модель, разработанная Сбербанком». Замминистра Чебесков добавил, что финансовый сектор в нашей стране уже является главным технологическим лидером. Искусственный интеллект используется широко в инвестиционном секторе, в налогах, в рынках безопасности, а также в компаниях. Это позволяет ускорить решение множества проблем. Россия и Белоруссия в рамках сотрудничества многого добились в сфере здравоохранения за последние годы. Это заявил накануне глава Минздрава Михаил Мурашко в приветствии участникам семинара союзного государства. Обе страны традиционно связывают братские отношения, их тесное сотрудничество позволило добиться значительных успехов по всем направлениям развития здравоохранения, медобразования и науки. За последние годы страны добились значительных успехов в модернизации здравоохранения, внедрении инновационных методов диагностики и лечения, повышения доступности и качества медпомощи. Несмотря на это, по словам Мурашко, двум государствам предстоит уделять больше внимания вопросам профилактики заболеваний и диспансеризации населения, внедрять инновационные методики во врачебную практику и участвовать в цифровом развитии отрасли. Курс доллара 73.14, курс евро 86.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем, настроившимся на самую веселую майскую волну «Радиопортал».
1: Желаем каждому фантастически удачной и 100% успешной весенней пятницы. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Ну, пока вроде бы не видно солнца, да?
1: Да, но все равно кто с нами погнали встречать утро. Мы его встретили уже в 8:10. Друзья, вы, наверное, уже на работе, а дети наши в школе. Но самое классное, что сегодня пятница. Есть такое чувство, да, что
0: пятница,
1: вот мы уже заканчиваем,
0: пятница,
1: да, заканчиваем неделю.
0: Да. Уже с утра хочется отдыхать. И, но, кстати, вот в пятницу почему-то энергии больше, чем в понедельник. Хотя, казалось бы, конец недели, устал. В понедельник-то ты же отдохнул, но набрался сил, а нет, наоборот.
1: Ты же понимаешь, очень много играют наше психоэмоциональное состояние. В понедельник тебя угнетает то, что... Господи, еще 5 дней работать. Я только пришел, а уже устал. А в пятницу вот это именно предвкушение отдыха, предвкушение выходных. И ты можешь быть полностью физически выжат, как лимон, но эмоции зашкаливают, и поэтому ты на каких-то неведомых ресурсах дорабатываешь этот день. Друзья, сегодня мы выясняем с вами, что же нужно такого написать в какой-нибудь чат, в каком вы состоите, чтобы вас оттуда исключили.
0: Ну вот, к примеру, неизвестный контакт нам пишет: «Доброе утро! И вам доброе, чтобы вас выкинули из родительского чата, достаточно сказать, что я скидываюсь на ребенка, а по факту на него выделяют 15% бюджета». Вот, а наболевшим.
1: Да, наболевшим.
0: Классно.
1: А сейчас тем более период выпускных. Как все серьезно, да. Михаил нам пишет: «Доброе утро, любимое радио и самые позитивные ведущие».
0: Миша, привет.
1: Можно ничего не писать. Просто каждое утро часиков 7 совершать групповой звонок.
0: Выкинут 100%.
1: Отличная идея, точно. Александр продолжил, да, прости, Леш, перебила. А в чат «Чебурекми» выложить статью о вреде пиццы. Или в чате любителей шашлыка написал: «Я стал веганом, мясо – зло». А в чате «Заказухи» просить поставить никому неизвестные, труднодоступные песни. Сегодня попробую.
0: О, слушай, ну, я ехал вчера с Александром. Он включил мне песню, вот, «Искусственный интеллект» сгенерировал. Бомбическая песня, но вот как ее нам найти, как ее скачать, я думаю, Саша что-нибудь придумает. И сегодня в заказухе, которая состоится в 20:00, как всегда по традиции в пятницу, мы услышим этот искусственно-интеллектуальный шедевр.
1: А можно выучить слова, Леша, и исполнить. Вообще варианты разные.
0: Да, Сергей нам написал: «Алексей, вас так плохо слышно. Это ужас, помехи». Мы сначала запаниковали, думали, что действительно нас плохо слышно. Друзья, напишите, как нас слышно в Нововоронеже. Вот. Или, может быть, это Сергей имеет в виду...
1: Что он такой в чат бы написал?
0: Если бы нам написал Серега в чат такой, мы бы его исключили однозначно.
1: Нет, мы бы сначала проверили, проконтролировали. Может быть, это был хороший звоночек. Нет, если бы он это писал каждый день и регулярно... Знаешь, когда задалбывал такими сообщениями, а все работает отлично. Это вот как мальчик и волки. Помнишь рассказ такой? Волки, волки, а потом мальчику никто не поверил. А могли просто пацана исключить из чата и все, чтобы он тут не рассказывал.
0: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы выясняем, что такое можно написать в чате, чтобы вас оттуда исключили. Оригинальные, креативные версии присылайте сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое классное сообщение будет подарок — вкуснейшая пицца карбонара от нашего партнера павильона «Чебурекми». Что там еще из сообщения?
1: Пишет, да, Сергей пишет: «Не, Алексей, это радио». А, и прислал сразу ответ: «Слышно, отлично, огонь», Денчик нам написал.
0: Вот, Денчик Сморик, привет огром, тоже, кстати, недавно встретил вот так на просторах города Денчика. Поздоровались, вот пожелали хорошего
1: Алексей
0: дня
1: вышел,
0: друг другу.
1: И все знакомы, и все в городе знакомы.
0: Я всех знаю, всех люблю. Чем больше друзей, тем лучше.
1: Ну, не обижайся, слова из песни. В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Да,
0: да, 100%.
1: Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для друзей, приятель, я хороший.
0: Ты же знаешь, мы сейчас попросим тебя опять петь, а вот эти вот стихи...
1: Сергея Есенина исполняет как раз только искусственный интеллект в нынешнее время, самый современный. У нас, кстати, в заказухе просили.
0: Некоторые против, а мне нравится. А еще мне нравится футбол. Друзья, полезная спортивная информация. Внимание, ближе к динамикам. 17 мая, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 5-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» — город Нововоронеж и «Авангард М» — город Курск. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
6: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 15 мая.
9: Овны, не бойтесь отказаться от лишнего. Станет легче двигаться дальше.
8: Тельцы, сегодня именно ваша внимательность спасет ситуацию.
9: Близнецы, вас ждет момент, когда придется быстро принимать решение, и вы справитесь.
8: Раки, не принимайте все близко к сердцу. Часть проблем исчезнет сама собой.
9: Львы, ваши старания начнут приносить заметный результат.
8: Девы, день подходит для откровенных разговоров и честных признаний.
9: Весы, неожиданное совпадение сыграет вам на руку.
8: Скорпионы, сегодня важно не спорить, а наблюдать. Многое станет понятнее.
9: Стрельцы, вас может вдохновить человек, от которого вы этого совсем не ждали.
8: Козероги, сегодня наступит хороший момент, чтобы вернуться к забытой идее.
9: Водолеи, смелая инициатива поможет вам оказаться в центре внимания.
8: Ну и, наконец, рыбы, сегодня ваша доброта вернется к вам очень приятным образом.

0: Алла на вершине, на и Алексей Никитин.
1: Слушай, вот мы сегодня разговариваем о том, что же такое написать в чат, чтобы исключили тебя оттуда. А классику мы не обсудили. Ну, прислать вот, перепутать чат семейный, да, с каким-то приватным чатом и прислать туда фотографию из ванной в стиле ню.
2: Ну,
1: могут исключить?
2: Знаешь, я смотрела тоже такой ролик, мужчина пошел на ВБ забирать что-то там, то ли белье, то ли что-то, ну, его отправила дама, и он также перепутал чат и записал кружочки, смотри, вот это там брать, не брать, в общем, такой отклик получил, позитивный, положительный, в общем, куча комментариев, куча комплиментов.
1: То есть, наоборот, можно стать мегапопулярным, да?
2: Да, стать мегапопулярным, а еще, ну, как-то каюсь грешна, смотрю ролики, и вот тоже ролик из семейного чата. И девочка едет на автомобиле, юная девчонка, вечером, и отправляет в семейный. «Папа, срочно скажи, что такое у меня тут на дисплее горит, кошачьи усики и медуза?» И папа, очень спокойный такой, мне понравился этот мужчина, так флегматично говорит: «Доченька моя, кошачьи усики – это габариты у тебя, а медуза – это дальний свет». Потом следующий такой кружочек: «Доченька, дальнобойщица ты моя, выключи, пожалуйста, ты же, наверное, кого-то слепишь на трассе». Такой классный вообще, очень милый разговор в семейном чате. А у тебя, Леш, нет семейного чата, да?
1: Семейного нет, из семейного у меня... Ладно, не будем об этом.
2: Ну, понятно. Неинтересно тебе общаться с родственниками.
1: Слушай.
2: И тебя, походу, исключили. Ты, наверное, что-то туда написал. Я что, у вас приемный, да?
1: Есть классное сообщество, беседа, в котором я стою. Так и называется. Такие классные. Всем резидентам сообщества «Такие классные». Прямо сейчас машу всей пятерней. Ребята, девчонки, привет. Там юмор, там позитив, там все близкие и родные.
2: Слушай, ну семейный чат — это тоже юмор и позитив. Я в свой чат могу семейный написать там: «Всех приветствую, посетители Колизея, решите судьбу гладиатора». И выкладываешь фотографию. Ты знаешь, как раньше судьбу гладиатора, да, решали зрители?
1: Как?
2: Ну, они показывали либо пальцем вверх оставить живым, либо пальцем вниз.
1: Финишкин!
2: Вот, да, и выкладываешь фотографию, у тебя твои родные голосуют, нравится, не нравится, допустим, что-то берем, не берем, или идти в таком наряде, или нет. Ну, это ж классно.
1: Классно. Еще есть у меня сообщество 11 А-класс. Вот всем-всем выпускникам, бывшим, давно-давно мы выпустились. Но тем не менее, у нас есть сообщество, в котором, ну, более 20 человек, одноклассников. Все общаемся, все поддерживаем друг друга, делимся какими-то хорошими, позитивными новостями. Не очень хорошими, тоже поддержка нужна. Ну и, конечно же, юмор присутствует. Везде, где есть Алексей Никитин, там юмор. Там весело.
2: Там весело, да.
1: Огромный привет ребятам.
2: А потом думаешь, Леха Никитин добавился, и люди стали удаляться из чата такие.
1: И такое может быть, почему и нет. Ну, слушай, за что могут еще исключить из чата? За длительные голосовые сообщения, как считаешь, могут?
2: Могут, потому что ты пока их прослушаешь, устанешь. А такое текстовое сообщение хотя бы глазками посмотрел, если нет возможности, ты на работе сидишь на совещании.
1: А как ты относишься к голосовым?
2: Я отношусь положительно к голосовым, но только от тех, от кого хочу.
1: Но только когда их сама записываю, да?
2: И сама. И, ну, это есть определенная договоренность. У некоторых людей спрашиваешь, можно ли отправить голосовой? Ты так не спрашиваешь в переписке?
1: Ну, слушай, сейчас наш продвинутый, отечественный, родной мессенджер Макс предоставляет такую услугу с буковкой вот «Т». Видела? Где голосовое сообщение, можно нажать на «Т» и... Ну, мы сейчас
2: текстовые,
1: и прочитать. Угу. Да, проблем в этом
2: нет. А я думала, ты расскажешь, что они сейчас разрабатывают новые. Я вот слушала недавно «Чужое радио», я слушала, и там рассказывали про Макс, что они скоро сторис введут. Да, Максимка-то продвинется наш.
1: Ну, давно пора. Классно. Так, дорогие проснувшиеся и слушающие. Да, есть сообщение у нас. Сегодня мы выясняем, что такое написать в чате, чтобы вас оттуда исключили. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое остроумное и позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца «Карбонара».
2: Ну, Александр написал для тебя сообщение. Я в этом не участвую. Я не знаю, о чем тут идет речь. что-то ты вчера кому-то помог.
1: Ну, Александр, да, у наших водителей такси есть цели, о которых
2: наших укротителей драконов. Кстати, да. Ребята, всем привет, кто сегодня на линии.
1: Привет, привет огромный.
2: Вы не пишете, огромный.
1: Значит, работаете. Работаете, а у них цели. Ну, уже, наверное, все. Допустим, с четверга по четверг ты ставишь определенное количество целей. Предлагают тебе, значит, Яндекс. Там ты сделаешь 300 заказов, 500 заказов,
2: все вспомнила,
1: 700
2: да,
1: заказов.
2: Александр говорил об этом, писал.
1: И вот надо этой цели достигнуть, тогда тебя премируют. Александр достиг цели, ему не хватало, я ехал с ним вечером, ему не хватало 5 заказов.
2: Так ты катался с ним по городу и слушал песню.
1: Нет, но это был один раз. Надо было, знаешь, как заказать, выйти, чтобы Саша сделал 5 заказов, и тогда у него была бы премия. Ну вот, красавчик. Мы ехали где-то начало 11-го. До 00:00 ему нужно было сделать 5 заказов за час. Справился, сделал. Ну,
2: молодец, красавчик.
1: Молодец, красавчик, друзья. Всем привет, всем позитива. И сейчас киш. Смотрит на день. Неожиданно,
2: вот это, да? Утро, вот это начали утро. Ну, у меня уже ощущение заказухи, понимаешь?
1: Любители короля и шута, делайте громче, наслаждайтесь. Да, это хорош для вас. Хорошей пятницы вам.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Купил себе «Джетур».
3: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
4: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
5: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Погода в Нововоронеже.
10: По сообщению синоптиков, сегодня 15 мая в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
11: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков не наблюдается. Дует слабый южный, ну а термометр указывает нам на отметку 15 со знаком плюс. Спонсор прогноза погоды – компания «Плюшка». «Плюшка» – вкуснейшие торты ручной работы, выпечка, десерты, напитки. Новая «Плюшка» открывается сегодня на улице Победы 1А. Приходите и наслаждайтесь.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья, кто проснулся, к нам присоединился и еще успевает даже попытаться выиграть сегодня самую вкусную пиццу от Чебурекми, мы сегодня загадали такое, что нужно написать в чат, неважно какой, родительский, там, семейный, общедомовой, чтобы вас оттуда исключили. И у нас есть сообщение от Александра. В чат укротителей Александр предлагает написать: «Вы самые плохие таксисты, и вообще вам надо урезать тариф в два раза». Можно удалиться не только из чата, но и из реальности на некоторое время.
2: Да, вы выйти вообще просто, я думаю, вырубят вас.
1: Да, выйди и закрой дверь с той стороны.
2: Это как Слушай, здесь на просторах интернета интересно... Новость вообще, классный прикол гуляет, не знаю, слышал, нет. Саня, я, походу, не выйду на работу, новый мем, знаешь?
1: А, видела хлопчик, который очнулся в угольном вагоне, да?
2: Да, житель Екатеринбурга после вечеринки каким-то образом уехал в грузовом поезде с углем и очнулся уже в Тюмени. Первым делом парень решил предупредить коллегу, что на работу сегодня... Похоже, он не попадет. Ну, там реально видос, он не понимает, куда ты его везут.
1: Я видела, да, он еще лицо перемазано немножечко углем, так красавчик. Но главное, чтобы люди не беспокоились.
2: Он ответственный.
1: Ответственный, да, вот что значит ответственность.
2: Есть продолжение у этой истории. Так вот, россиянина, который после бара проснулся в вагоне с углем по пути в Тюмень, оштрафовали. Он выложил это видео, да, видео завирусилось, он стал популярным.
1: За что? За превышение скорости?
2: На 2000 рублей, рассказываю. После вирусного видео: «Саня, я, походу, не выйду на работу», Дмитрия вызвали в транспортную полицию. Правоохранители не поверили в голливудскую историю парня и подозревают, что путешествие могло быть постановкой ради хайпа и миллионов просмотров. Ролик действительно залетел, а сам Дмитрий в итоге стал звездой социальных сетей и по совместительству фигурантом административного дела о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Прокуратура также начала проверку, выясняют, как он вообще мог попасть в грузовой состав.
1: Ну, хотя да, все логично, административка тут светит, плюс это еще чужое имущество.
2: Ну, а как мне кажется, все-таки это правда, но не постанова, он сам там шокирован.
1: Ну, выражение лица, да, я говорю, сыграть такое сложно. Если он так сыграл, то ему поверил Станиславский, и можно ему Оскар еще
2: ну,
1: давать.
2: Ну, а теперь, друзья, если какие-то у вас вот траблы, проблемы, и вам трудно выйти на работу... Вот так надо и начинать. Саня, я, походу, не выйду на работу.
1: Слушай, ну мы же условились с тобой, что изучаем новые слова. Вот сегодня будет слово «кучисабиши».
2: Кучисабиши?
1: Да, но это не русское, сразу говорю. Слово японского происхождения.
2: Ну, суши какое-то, да? Какой-то суши-сет кучисабиши.
1: Ну, очень близко. Это вот когда тебе хочется чего-нибудь съесть. Ты не голоден, но хочется закинуть чего-нибудь там в рот. Вот простая ситуация. Вот сегодня в 4 часа дня вы не будете голодны, но когда вы будете проходить мимо новой открывшейся плюшки на Победе 1, обязательно нужно испытать это чувство кучисабиши, зайти и чего-нибудь закинуть сладенького себе в рот, попробовать, потому что будет дегустация изделий, которые плюшка предоставляет.
2: Торты. Да, друзья, ну еще у нас...
1: Но есть. За нами в очередь. Запомните, мы с Алексеем стоим первые, пробуем и рекомендуем. Это вот можно. Это очень жирненько.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Без 8:09 на наших порталовских ходиках, друзья. Пора закругляться, но для начала нам надо определиться с победителем. Кому же мы будем сегодня вручать вкуснейшую пиццу карбонара от нашего партнера павильона «Чебурекми»?
1: Определились с победителем, и это очень-очень дерзкий товарищ сегодня. Он предложил еще в чат ЦСКА написать «Спартак чемпион». Тут можно надолго потерять связь с реальностью. А интересно, у команды «Атомного Воронежа» тоже есть чат?
0: Конечно, безусловно.
1: Туда тоже можно что-то написать. Даже туда можно написать «Спартак чемпион».
0: Нет, туда надо написать «Локомотив чемпион». Липецкий чемпион. Они у нас такие соперники наши очень сильные.
1: Понятно.
0: Если написать туда...
1: Меня пока нету, да, в этом чате, но идея хороша.
0: Если написать, к примеру, «Авангард чемпион», то тоже, мне кажется, из...
1: И прислать ролик такой: «Саня, я сегодня, походу, не выйду на матч».
0: Кстати, ну уж раз о футболе заговорили, давай вот ставлю полезную футбольную информацию. И еще раз скажем, кто у нас победитель, и будем включать ему аплодисменты. Внимание, друзья, 17 мая в воскресенье на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 5-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Авангард М» город Курск. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
1: Приходим, болеем, поддерживаем своих ребят.
0: Ну, а теперь о победителе.
1: Победитель у нас будет Александр, который исключается из Макса «Радиопортал», потому что он сказал, что в русском радио ведущие лучше.
0: Да.
1: Он получил, да, свою черную метку и получает вкуснейшую пиццу от «Чебурекми».
0: Пиццу получаешь, Александр, а из чата нашего мы тебя удаляем.
1: Когда? Ну, давай, до свидания.
0: Хотя мы дружим и с русским радио, и с радио DFM. Огромный привет. Воронеж летит из Нововоронежа нашим
1: Александр
0: коллегам.
1: Александр справился, пишет: «Портал чемпион». Он уже скандирует практически
0: уле,
1: на трибунах.
0: Оле, «Портал чемпион». Правильно делайте, Александр. Сразу после завершения разбудильника свяжемся с вами. Расскажем, как и где получить честно сработанную пиццу карбонара от нашего партнера павильона «Чебурекми», который находится, как всегда, напротив «Победы 3». Завершаем, друзья. Напоминаем, кстати, что сегодня в 20:00 состоится всеми любимое радиошоу «Заказуха». Привет и поздравления Лан Вершинин, Алексей Никитин. Ну и, конечно же, ваши музыкальные пожелания. К праздникам переходим. Итак, что же можно и нужно отметить сегодня, в пятницу, 15 мая? Международный день семей отмечается сегодня. День климата тоже международный. День московского метрополитена.
1: Подожди, день семей? Да?
0: День семей.
1: А, ну вот семейный чат, напишите что-нибудь сегодня, но только хорошее.
0: Хорошее. День исчезающих видов животных. День калейдоскопов. Международный день виртуального помощника. О, вот классный праздник. День пиццерийной вечеринки. У Александра сегодня будет, мне кажется, у «Укротителей дракон» будет сегодня пиццерийная вечеринка. Ну, Саша же поделится с коллегами.
1: А у меня шутка, знаешь, чаты исчезающих животных. Знаешь, один удалился, а все, уже исчез, потомство не оставил.
0: День шоколадных чипсов, такие тоже, оказывается, бывают. И день соломенной шляпы.
1: Ну, шоколадные чипсы, может, мы сегодня в плюшке попробуем. Кто его знает, что там будет в 16:00. Сегодня именины отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман и женщины Зоя.
0: Это всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие друзья, желаем продуктивной пятницы, легкого предвкушения выходных.
1: Всем хорошего настроения. Услышимся вечером.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина и утреннее шоу
2: «Разбудильник».

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, а объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем. По данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Владимир Путин. Президент выразил убеждение оправдывать себя и стратегическая линия, а также принятие решений, главное из которых – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники. По мнению главы государства, в их числе создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, а также технологии искусственного интеллекта. Президент также указал на необходимость обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркивал важность того, чтобы Россия находилась в авангарде идущих в мире технологических перемен. Передовые технологии прочно вошли в работу агропромышленного комплекса России. Сегодня в полях работают десятки тысяч единиц техники с элементами автопилотирования. В животноводстве эффективно применяется искусственный интеллект. На перерабатывающих предприятиях успешно используют роботов. И все это стало возможным благодаря системной поддержки государства. Особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли с самых юных лет. Важным решением правительства стало создание агротехнологических классов, которые воспитывают специалистов для агропромышленного комплекса, начиная со школьной скамьи. В рамках нацпроекта их уже появилось более 1000. К концу 2030 года таких классов должно быть около 18 тысяч. Кроме того, для работников агропромышленного комплекса создаются комфортные условия для работы и отдыха. Благодаря проекту «Российское село» преобразование уже охватили 13 тысяч населенных пунктов. В России на 20% упали объемы биржевой торговли 95-м бензином, несмотря на начало сезона отпусков и поездок на дачу. Ничего подобного не происходит с бензином 92-й марки. Его продажи находятся почти на прошлогоднем уровне, с конца апреля их объем растут. В Минэнерго уверены, что на текущий момент внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, бензин, дизель и авиакеросин. Логистика поставок функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не фиксируется. Запасы топлива находятся на достаточном уровне и при необходимости будут задействованы для сглаживания колебаний спроса и предложений. Отрасль в целом готова к прохождению периода сезона роста спроса в плановом режиме, подчеркивают в Минэнерго. В России изменится процедура оформления пьяных водителей. Протокол об их отстранении перед проверкой на трезвость станет необязательным. Автоинспекторы получат право при подозрении, что автомобилист не трезв, либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо ставить соответствующую отметку об отстранении в других процессуальных документах, например, в акте освидетельствования на состояние опьянения или в протоколе направления на медосвидетельствование. Такая же схема будет действовать и в отношении протокола о задержании транспортного средства. Причем оформление протокола об отстранении от управления транспортным средством в любом случае является обязательным. Это самая первая бумага, которую обязан составить полицейский перед тем, как предложить водителю пройти проверку на алкоголь. Отмечается, чем меньше у автоинспекторов будет бумажные волокиты, тем больше времени они смогут уделить выявлению на дороге нарушений правил дорожного движения. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 355 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщила Минобороны. Украинские беспилотники, в частности, атаковали Рязанскую область. Как сообщил глава региона Павел Малков, отменены занятия в школах и детсадах Октябрьского района Рязани. Повреждены два многоэтажных жилых дома, при этом погибли 3 человека, еще 12 пострадали. В больницах находятся 7 пострадавших. При атаке БПЛА в Рязани среди них 4 детей, 2 взрослых в тяжелом состоянии. На территории Брянской области уничтожено 13 вражеских БПЛА самолетного типа в Фокинском районе этого города. Поврежден жилой частный дом. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Осколками посечен автобус на остановке и поврежден легковой автомобиль. Женщина задержана в Мариуполе по подозрению в госизмене. Как сообщили в УФСБ по ДНР, она передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа. По данным УФСБ, задержанная установила контакт с украинскими спецслужбами в Телеграм. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Председатель Китая Си Цзиньпин в пятницу назвал нынешний государственный визит президента Америки Трампа в Китай историческим и знаковым. Цитата: «Это исторический визит, знаковый визит», – заявил Си Цзиньпин после прогулки с Трампом по парку своей резиденции Чжуннаньхай в центре Пекина. Китайский лидер отметил, что в ходе визита стороны договорились о построении китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности, что можно считать важным достижением, а также достигли многих результатов в плане развития дальнейшего сотрудничества. Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни граждан. Так, завтракать следует в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи должен быть самым плотным – 30-40% дневных калорий. Ужинать стоит за 3 часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки. Также следует исключить из рациона или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Следует выпивать 1 стакан воды сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды 100-150 миллилитров. Также следует ходить не менее 7000 шагов в день. Для оптимизации сна нужно спать 7-9 часов. При полной темноте в спальне температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Для управления стрессом нужно проводить дыхательную практику, ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности. 3 пункта перед сном. Курс доллара на сегодня 73.14, курс евро 86.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем, по данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 2025 году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал». Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8 920 216 27 92.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

падающих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город тусклен для тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8 930 406 16.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов, сообщили в Минобороны. Взамен Украине переданы 205 военнопленных ВСУ. Вернувшиеся российские бойцы находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны. Посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий присвоение статуса «ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей при наличии трудового стажа не менее 15 лет. По мнению авторов законопроекта, мера позволит расширить социальные гарантии для многодетных матерей, включая право на отдельные виды пособий, компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также медицинскую и протезно-ортопедическую помощь и другие меры поддержки. Женщины, которые воспитывают троих и более детей, фактически годами трудятся без выходных и отпусков, зачастую совмещая работу, бытовые заботы и уход за семьей. Однако это никак не учитывается в существующей системе социальных гарантий. Вывоз документации и оборудования из лаборатории на территории Украины до сих пор представляет риск применения совместных наработок США и киевского режима в этой сфере. Об этом предупредил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале проверки более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, финансировавшихся за счет американских налогоплательщиков на протяжении десятилетий. Как сообщила газета «Нью-Йорк Пост», более 40 из них расположены на Украине. По словам замглавы МИДа Дмитрия Любинского, Вашингтон и Киев реализовали военно-биологическую программу на Украине, а деятельность по разработке компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от границ России. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло, требования которого вступят в силу в сентябре будущего года. Стандарт распространяется на кукурузное масло, извлекаемое из зародышей зерна кукурузы, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции. Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования.

0: к нему и сырью, из которого оно изготавливается. Курс доллара на сегодня 73.14, курс евро 86.29. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших весенних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама на радио Портал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
5: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Купил себе Jetour.
4: Купил себе Jetour в Motorland.
5: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила в Motorland.
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не напрашивается на переговоры с Европой, но готова к ним. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают на то, что европейцы ни по каким меркам не могут считаться образцом договороспособности, поскольку именно европейские страны были гарантами в феврале 2014 года, когда в итоге в нарушении договоренностей состоялся госпереворот, а также в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности, полностью провалили эту роль. Как неоднократно отвечала Москва, Европа всеми силами старается сохранить киевский режим, так как он ей необходим для подготовки новой агрессии против Российской Федерации. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европа начинает стремиться к улучшению отношений с Россией, поскольку сожалеют о разрыве, который произошел из-за ошибочного прогноза Европейского Союза, что экономические санкции приведут к быстрому краху Российской Федерации. Служба внешней разведки рассказала о наличии у Украины планов по расшатыванию ситуации в России с использованием информации, замаскированной под патриотический контент. Противник развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических каналов, рассылая соответствующие предложения с фейковых аккаунтов от имени лидеров общественного мнения. После приобретения информационное наполнение таких площадок меняется. Они используются для распространения дезинформации и дискредитации российского политического руководства и вооруженных сил. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Как сообщили в Минздраве, почти 70% всех упаковок лекарственных средств опускаются отечественными производствами. Свыше 85% жизненно важных препаратов и соответствующего перечня тоже делают внутри страны. Причем значительная их часть производится по полному циклу от фармсубстанции до готовой упаковки. Это снижает зависимость от импорта. Власти делают ставку на дальнейшее углубление локализации, в первую очередь в сегментах высокотехнологичных и инновационных лекарств. Одновременно предстоит нарастить долю собственных разработок, а не только производства уже известных препаратов. Доля лекарств отечественного производства на российском фармрынке в настоящее время достигла 69%. Иными словами, почти 7 из 10 купленных упаковок были выпущены в России. Почти треть офисных работников допускают смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной заработной плате. Согласно статистическим данным, по итогам апреля средний предлагаемый доход в рабочей сфере сейчас достигает 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной заработной платы по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами и швеями. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Однако эксперты подчеркивают, между словами «потенциально готов» и «реальной сменой профессии» очень большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе настоящий характер такого труда. Массовый переход начинается только в крайних случаях. Пока это скорее тренд на размышления. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Камень на Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Motorland.
7: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
10: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не напрашивается на переговоры с Европой, но готова к ним. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают на то, что европейцы ни по каким меркам не могут считаться образцом договороспособности, поскольку именно европейские страны были гарантами в феврале 2014 года, когда в итоге в нарушении договоренностей состоялся госпереворот, а также в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности, полностью провалили эту роль. Как неоднократно отвечала Москва, Европа всеми силами старается сохранить киевский режим, так как он ей необходим для подготовки новой агрессии против Российской Федерации. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европа начинает стремиться к улучшению отношений с Россией, поскольку сожалеют о разрыве, который произошел из-за ошибочного прогноза Европейского Союза, что экономические санкции приведут к быстрому краху Российской Федерации. Служба внешней разведки рассказала о наличии у Украины планов по расшатыванию ситуации в России с использованием информации, замаскированной под патриотический контент. Противник развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических каналов, рассылая соответствующие предложения с фейковых аккаунтов от имени лидеров общественного мнения. После приобретения информационное наполнение таких площадок меняется. Они используются для распространения дезинформации и дискредитации российского политического руководства и вооруженных сил. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Как сообщили в Минздраве, почти 70% всех упаковок лекарственных средств опускаются отечественными производствами. Свыше 85% жизненно важных препаратов и соответствующего перечня тоже делают внутри страны. Причем значительная их часть производится по полному циклу от фармсубстанции до готовой упаковки. Это снижает зависимость от импорта. Власти делают ставку на дальнейшее углубление локализации, в первую очередь в сегментах высокотехнологичных и инновационных лекарств. Одновременно предстоит нарастить долю собственных разработок, а не только производства уже известных препаратов. Доля лекарств отечественного производства на российском фармрынке в настоящее время достигла 69%. Иными словами, почти 7 из 10 купленных упаковок были выпущены в России. Почти треть офисных работников допускают смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной заработной плате. Согласно статистическим данным, по итогам апреля средний предлагаемый доход в рабочей сфере сейчас достигает 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной заработной платы по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами и швеями. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Однако эксперты подчеркивают, между словами «потенциально готов» и «реальной сменой профессии» очень большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе настоящий характер такого труда. Массовый переход начинается только в крайних случаях. Пока это скорее тренд на размышление. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, а объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем. По данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года

0: год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машины с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 2025 году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Купил себе Джатур.
4: Купил себе Джатур в Мотерленд.
5: Купил Джатур, Джатур, только Джатур себе купила в Мотерленд.
6: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+, в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот сорванный голос. Я почти погиб, последнее слово. Мои разбитые мечты, любовь без памяти. Вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

0: новости с Радиопортал.
1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В эфире у нас «Заказуха», ваша любимая. И в эфире с вами Лана Вершинина и Алексей Никитин.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу. Привет всем, кто слышит нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Все верно. «Заказуха» стремительно врывается в ваши души, в ваши сердца и, соответственно, ваши динамики. Номер для связи прежний.
1: 839-405-49-45. Ждем ваши приветы и поздравления с днем рождения. А может быть, еще какие-нибудь у вас сегодня приятные события произошли.
2: Ну и напоминаем о том, что диджеями сегодняшнего вечера будете именно вы. Стартуем, ждем ваши сообщения.

0: А слышно нас все на сайте portalradio.ru. Друзья, кто находится далеко-далеко от Нового Воронежа, подключайтесь и принимайте участие в заказухе.
1: Ну, совершенно верно, нас слышит и правый, и левый берег Дона. Я в этом совершенно уверена.
0: Да, мы на левом передаем привет на правый. Правый берег, давайте передавайте привет нам сюда. На левый, да, левый, левый берег Дона.
1: Мы его будем ловить.
0: Уже летят ваши сообщения, напоминаем номер 839-405-4945. Давайте, друзья, встретим эту пятницу позитивно, в отличном настроении и поделимся этим настроением со всеми окружающими.
1: Ну, как правило, делимся мы улыбками. И я сегодня опять, Алексей, решила проверить утром эту теорию и вечером проверила эту теорию. Если я поделюсь улыбкой с прохожим, сколько раз она ко мне вернется?
0: Так.
1: Честная пионерская. Даже один велосипедист приостановился.
0: Упал, может быть, у него... упал
1: нет, с велосипеда. Может быть, у него просто плохое зрение. Он остановился посмотреть. Ну что, идешь, улыбаешься. Это, может, ты знакомая. Я тебя не очень хорошо вижу или не разглядел. Это я так часто, знаешь, сослепу не поняла. Ну, это проблема, да, это проблема так, людей, у кого плохое зрение.
0: Еще кто-то улыбнулся тебе в ответ?
1: Но мне показалось, опять же, не хватает немножечко диоптрий в глазоньках. Показалось, что все-таки улыбнулись.
0: А когда кажется, креститься надо.
1: Хорошо, в следующий раз, представляешь, идет, улыбается, крестится. Ну, точно вызовут мне скорую помощь, немножечко нестандартную.
0: Зачитываем сообщение. Да, первое есть сообщение. Олеся нам написала: «Добрый вечер, любимая радиопортал». Олеся, вам добрый-добрый-предобрый. Поздравьте, пожалуйста, с днем... Так, разбираемся, с чем поздравляем. Мамочку Людочку Образцову, ей сегодня 18, ну а на самом деле юбилей 65 лет. Аплодисменты бурные,
1: да, мы тоже аплодируем. 65.
0: Олесь, продолжай. С днем рождения поздравляем тебя, наша любимая и родная. Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом. Пусть солнечный свет согревает в любую погоду. А желание... исполняются при одной мысли о них. От твоих деток это все. Внуков и близких людей. Поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». Людмилу Образцову поздравляем с юбилеем, с праздником, с днем рождения.
1: Присоединяемся к этому прекрасной, красивой дате.

0: ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну. Включи весну. Вместе с Радиопортал.
1: Еще раз добрый вечер, друзья. В эфире ваша любимая заказуха, где диджеями вечера являетесь вы и только вы. Мы ставим музыку по вашим заявкам. Написать нам можно в МАКС по номеру 839-405-49-45.
2: В студии Лан Вершинина, Алексей Никитин, и ваш привет и поздравления. Татьяна нам пишет: добрый вечер, Радиопортал. Татьяна, вам тоже добрый-предобрый. Передаю привет в СНТ Здоровье, 15-я улица. Особенно Аленке Трухачевой и Анечке Огурцовой. Девчонки, хорошего вам вечера. Ну а песню на ваш выбор поставьте, просят девушки.
1: А песню мы поставим на такой выбор. Я думаю, девочкам очень-очень понравится, потому что отзывы на нее приходили самые замечательные. Но пока я хочу у тебя, Алексей, спросить, песня будет, да. Ты знаешь, кто такой автодидакт?
2: Автодидакт?
1: Да, автодидакт.
2: Но это произнесено каким-то человеком, который... проблема у него с речью, вот автодидакт.
1: Автодидакт. Нет, на самом деле это человек, который получает знания самостоятельно. То есть неважно, чему-то он научился. И вот сейчас мы поставим исполнителя, у которого нет музыкального образования, профессионального. Я только сегодня...
2: Таких полный шоу-бизнес, пожалуйста.
1: Слушай, я сегодня посмотрела его интервью. Он приходил к Ксении Стриж, известный радиоведущий. Но это чудесный автодидакт. Девчонки, слушайте, звучит для вас и для всех женщин Нового Воронежа.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.
1: Ну, а эти позитивные голоса тоже для вас, уважаемые радиослушатели. Заказуха в прямом эфире. Напомню, в студии Алексей Никитин, Лана Вершинина. Озвучиваем и зачитываем ваши сообщения. Ну и, конечно же, исполняем музыкальные пожелания. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Это мессенджер Макс. И это, конечно же, СМС.
2: И у нас прилетело сообщение к нам от Настасьи. Приветик, Алексей и Лана. Ура! Пятница! Поле чудес отдыхает. Всем привет на Поле чудес. Передайте, пожалуйста, огромный приветик в Рязань нашим друзьям Танюшке и Игорю. Настасья, скажите, они сейчас нас точно там слушают? Мы можем провести перекличку.
1: 100%. Они даже ответ пришлют, я уверен.
2: Ну, хорошо. Скучаем, ждем встречи. Поставьте, пожалуйста, песню Клава Кока «Пятница». Ну, раз пятница, значит, надо.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Купил себе «Джетур».
5: Купил себе «Джетур» в «Моторленд».
6: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Моторленд».
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Моторленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Моторленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова, 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: «Портал» — это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
9: «Радиопортал».
10: Все совершенно верно. Портал – это ваше радио, ваша музыка и ваше настроение, которое вы сегодня можете заказать по номеру телефона 839-405-49-45. Мы ждем ваши сообщения, поздравления и просто приветы кому-то. Может быть, в нашем городе, может быть, в другой регион. В мессенджере «Макс».
11: Елен нам пишет: «Здравствуйте, Радио Портал. Хочу передать привет любимому человеку из Воронежа, Михаилу Зуева, от девушки Елены из Нововоронежа». Ну, 40 километров с плюсиком там, да, это не расстояние. Я считаю...
10: Но я думаю, что Михаил понял, да, но для любви это вообще не расстояние. Пешком можно пройти, правда, если озадачиться?
11: Конечно, ну и здорово, что Михаил прямо сейчас нас слушает в столице Черноземья. Огромный-огромный привет.
10: Так, а еще нас слушает Татьяна. Добрый вечер, наше самое классное радио, Радио Портал. Очень хочется передать привет всему СНТ здоровья. Давайте будем дружнее и добрее. Все у нас будет хорошо и замечательно. Песенку поставьте, пожалуйста, «Крутятся». Вам, Портал, огромное спасибо, что вы есть позитива и процветания. А вам огромное спасибо за такие добрые слова.

0: Ох, а у нас у радиоведущих энергии хоть отбавляй. Будем с вами делиться, друзья, поэтому ближе к динамикам. В эфире «Заказуха». Приветы, поздравления и, самое главное, музыкальные пожелания. Номер прежний 839-405-49-45.
1: Ирина нам ответила тут на сообщение, написала, конечно же, всем привет. А еще Настасья, да, написала, что, да, спасибки слушают, то есть все проверила, в Рязани 100% нас услышали. Ну, это просто здорово.
0: А еще нам пишет Александр, привет всему Нововоронежу. Александр, тебе тоже привет, хороших выходных желает Саша всем.
1: Да, хороших выходных, Саша.
0: И просит поставить песни для всех любителей блюза. Песню он мне прислал. Она почему-то не закачивается, видимо, потому что она создана искусственным интеллектом. Я знаю, что это за песня. Мы ее вчера с Александром в автомобиле слушали. Саша, если ты слышишь, присылай нам ее в Макс файлом. Возможно, так она загрузится.
1: Иначе Алексею придется напевать, ведь он же послушал этот блюз и уже запомнил.
0: Я не помню, не такая у меня хорошая память, но может быть все потому, что ее сгенерировал эту песню искусственный интеллект, и какой-то код не дает ее нам загрузить. Мы поборем эту ситуацию, будем стараться вместе.
1: Ты хочешь сказать, восстание машин уже началось?
0: Но ты бы видел Александра, посмотри на меня, два бравых парня, он еще здоровее, чем я. Мы подавим любое восстание любых всяких всяческих машин.
1: Отлично, у меня есть вот сообщение от Ирины, она пишет: «Добрый вечер, Лана и Алексей. Лана, а где ты ходишь, по какой дорожке на работу? Непременно пройдем, улыбнемся в ответ». Спасибо большое, Ирин, уже сижу, улыбаюсь, просто уже почувствовал вашу ответную улыбку. Песню она, конечно, попросила «От улыбки станет всем светлей», ну и с этой песенкой «Веселого енота» случились какие-то траблы, поэтому песня будет про улыбку, Ирин, но тоже вам...
0: На вопрос-то ты не ответила, расскажи.
1: По каким дорожкам я хожу?
0: По каким дорожкам тебя носит и где ты улыбаешься людям?
1: Слушай, меня можно вообще встретить везде, в любом районе города. Честная пионерская. Я хоть пионеркой не была, осталась октябренком.
0: А отличительные вот твои какие-то черты, чтобы понять, кто?
1: Меня можно встретить на ручье. Это три разные дороги через ручей. Да, там сейчас так.
0: Это
1: чудесно.
0: Вот она, если услышите, увидите.
1: Чудесно. Можно встретить на дорожках парка, причем нигде плиточка проложена, а где вот людьми протоптанные дорожки. Я сегодня шла, и мне показалось, что я потерялась в парке. Знаешь, как Гадя Петрович в КВН-е, так сильно потерялась. А вообще,
0: ну вот,
1: в принципе, да.
0: Ирина
1: везде
0: пишет, они рядом с ручьем находятся. Это вот где-нибудь на улице Советской, возможно, Аленовской, что-то где-то там. Поэтому есть шанс. Ирина у вас встретится с Ланой. Не знаю, да, к чему это приведет, но...
1: Это к взаимному обмену улыбками. И она не раз еще вернется. Вот. И тогда, помнишь, как там? И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечики запеликают на скрипках. Будет музыкальное сопровождение наших улыбок. Ну ладно, Ирин, в принципе, песенка тоже очень веселая. Послушайте, пожалуйста, и улыбнитесь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Только стильная мебель в мебель.

0: С новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Так, ну что же, мы тут договорились до того, что с Ириной мы встретимся на ручье. Алексей сравнил нас немножечко с лягушечками, точнее меня именно. А я хотела рассказать про русалок. Может быть, с Ириной будем русалками на ручье?
1: Так, интересно. Так
0: вот, значит, у наших славянских русалок рыбьего хвоста, оказывается-то, не было. Этот образ появился в русской литературе и в нашем эпосе значительно позже. И это кто виноват? Все тлетворное влияние Запада. Вот западные русалочки были с хвостиками.
1: А наши?
0: А наши были с ногами.
1: Обычные?
0: Обычные, да, русалки. Потому что западноевропейские русалки – это потомки сирен, которые в сказках Гомера. А у нас немножечко относилось к другому, там, к библейской истории. И вот те, что были с хвостами, у нас на Руси их называли фараонками.
1: Mm-hmm.
0: Вот чего. Поэтому Александра Сергеевича Пушкина, помнишь, русалка на ветвях сидит. Был бы хвост, она бы не могла сидеть. А ножки у нее есть. Она сидела.
1: Ну, а дельфин, подожди, как же?
0: Почему они не пара? А это дельфин, видимо, русский был, черноморский, а русалка европейская.
1: Опять
0: с хвостом.
1: Опять же, как называется?
0: Если... Фараонки.
1: Фараонки. Дельфин и фараонка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Класс.
0: Да.
1: Отлично.
0: Вот видите, здесь Алексею вот... пора уже записывать свои альбомы.
1: Александр переживает. Скачалась ли у нас песня или не скачалась? Скачалась или не скачалась? Скачалась, Александра. Еще раз зачитываю твое сообщение. Добрый вечер, всем хороших выходных. Поставьте, пожалуйста, песню для всех любителей блюза. Напомню, песню...
0: А я свои 5 копеек, подожди,
1: давай,
0: ставлю.
1: Давай.
0: Александр, вы бы это видели и слышали, как обрадовался Алексей, когда это скачало. Скачалось. Вы все помните мультик «Простоквашино».
1: Ура!
0: Так вот, заработало! Да. Матроскин там такой счастливый был.
1: Я так и
0: был.
1: Написал Александру. Так вот, песня. Я расскажу предысторию, ту, которую рассказал мне Александр.
0: Угу.
1: Искусственный интеллект ее сгенерировал, причем качественно сгенерировал. Но там сделано все так, как будто это на концерте. Давайте послушаем.
0: Давайте послушаем.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.
1: Продолжается заказуха, дорогие друзья, здесь на Радиопортал в прямом эфире. Озвучиваем и зачитываем ваши сообщения, ну и, конечно же, исполняем музыкальные пожелания. Анна нам пишет: «Здравствуйте, дорогой Радиопортал».
2: Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Поздравьте нашу Ирочку Львову с юбилеем, с 55-летием. Это круто! Мы ее очень любим, желаем ей счастья, успехов, больше радостных дней и всего самого-самого наилучшего. Кстати, пишет Аня, Дмитрий Владимирович тоже присоединяется к поздравлениям.
2: Ну уж если Дмитрий Владимирович присоединяется, Анна, да, еще раз вас с юбилеем. Прекрасная, красивая дата. Цветите, благоухайте, пусть все у вас будет прекрасно. У меня тоже есть сообщение. Привет, Радиопортал. Рязань на связи. Алексей, мы вас слушаем и слышим. И обязательно направляем ответочку. Огромный привет всему Нововоронежу. Особенно нашим любимым семьям. Опасовых Наталье и Дмитрию. Семье Забалуевых Анастасии и Василию. Любим, скучаем, ждем в гости. А также привет из Рязани вам, радиоведущим. Слушаем вас с удовольствием. Спасибо огромное. И поставьте, пожалуйста, песню Ислам и Тляшев. Молодая, спасибо огромное.
1: Большой-большой привет летит в Рязань. Хорошего вам вечера.

0: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
1: Вместе с Радиопортал.
2: Добрый-добрый вечер, друзья. Вечер наш музыкальный уже потихонечку подходит к концу. А я вот, Лёш, немножечко завидую тем, кто находится сейчас на природе. Ведь они слушают самую настоящую музыку. И это не только радиопортал. Там сейчас так птицы поют, заливаются. Просто замечательно. Думаю, надо пойти после эфира пройтись по парку. Сегодня дневное пение было великолепное. Удалось даже записать мне на телефон. В общем, Ирина, если что, вы поняли, улыбками обмениваемся где-то на дорожке в парке.
3: Да там темно сейчас.
2: Там красивые фонарики. Хорошо. Ты давно гулял в парке?
3: Давно.
2: Вот, рекомендую сегодня совершить романтическую прогулку в парке и порадоваться тому, как у нас здорово стало в городе.
3: Хорошо, прислушаемся. Спасибо за совет. Владимир Попов нам написал. Привет, любимая Радиопортал. Владимир, вам привет и хорошего вечера.
2: Хорошего вечера вам, Владимир.
3: Хочу передать привет своей любимой жене Анне Поповой, дочерям Василисе, Алевтине, Варваре, Полине. Ничего себе! Какой счастливый Владимир в окружении сразу пяти дам.
2: И какие имена все красивые.
3: Шикарные.
2: Наверное, я папа вас называл, да?
3: Я вас очень сильно люблю, пишет Владимир. Всем мира, добра, здоровья и огромный привет нашему СНТ «Отдых». Прошу поставить песню «Короля и шута» «Лесник». Спасибо огромное, пишет Владимир. Привет вам огромное еще раз и вашей огромной семье. Ну и в СНТ «Отдых» всем, кто сейчас настроен на 103.1 FM. Привет и классного
2: зажигайте
3: вечера. Да.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: новости с Радиопортал.
1: Ну и прежде, чем я озвучу полезную спортивную информацию, я вот услышал классное, прикольное слово «плюшка».
2: Плюшка, да.
1: А рифму быстро. Плюшка.
2: Ватрушка.
1: Молодец.
2: Подружка.
1: Отлично.
2: Подушка.
1: Превосходно.
2: Успокойся, да. Выключите ее уже.
1: Здорово. Ну, а теперь полезная спортивная информация. Итак, друзья, внимание. 17 мая в воскресенье на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 5-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Авангард М» город Курск. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
2: Я вообще наивно полагала, что сейчас мне приз будет какой-нибудь, но меня пригласили на футбол. Тоже вариант хороший, как
1: бесплатно.
2: И всех остальных.
1: Ходи на футбол и радуйся.
2: Как и остальных жителей города. Там бесплатно можно болеть и выходить абсолютно здоровым. Представляешь? Как здорово, да? Какой каламбур. Пришел, поболел, а вышел заряженный, эмоции положительные. Я надеюсь, что наши ребята выиграют.
1: Обязательно. Верим в победу «Атома».
2: У меня есть сообщение от Юлии. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, любимая «Радиопортал». Всем хороших, теплых, продуктивных выходных. Отличного настроения. Все будет супер. Приветик моим детям Валерии, Ивану и Ульяше. Ну и, конечно, любимому мужу Григорию. Поставьте, пожалуйста, песню Басты «Девушка весна».
1: Вот на этой прекрасной ноте будем уходить. Лан спешит, нажимает кнопки,
2: да,
1: друзья.
2: Спешит уходить, прогуляться по парку.
1: А мы вам желаем классных выходных, позитива, нереально отличного настроения. В студии с вами были Алексей Никитин.
2: Лана Вершинина.
1: Пока, до новых встреч
2: счастливо,
1: в эфире.
2: Счастливо, друзья.

речка.

не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.